0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1889 году, в Киеве родился Игорь Иванович Сикорский. Совсем молодым человеком в 1908 году Сикорский встретился во Франции с американским пионером авиации Вильбуром Райтом, а в 1909 году начал конструировать свой первый собственный вертолет. Но отказался от этой попытки до появления лучших материалов и двигателей. Вместо этого он стал строить аэропланы с жестким крылом и установил правила всей своей жизни – самому управлять первым полетом новой модели. Он построил самые большие самолеты начала 20 века – Илью Муромца и русского «Витязя». После революции эмигрировал в США. Там он основал авиастроительную корпорацию «Сикорский» и все-таки исполнил свою мечту, начав первым строить серийные вертолеты. Как нетрудно в это поверить, но уже в 1944 году, в годы Второй мировой войны, вертолет «Сикорского» RX-4 начал свою службу на Тихоокеанском театре боевых действий. Он забирал раненых, высаживал десанты, осуществлял разведку. Таким образом, именно Сикорский является отцом не только первого серийного, но и первого военного вертолета в мире. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вот эти вот соревнования, соревновательная часть, так сказать, вот этих выставлений мотоциклов на разных мотофестивалях, выставках и так далее, насколько это вообще полезная вещь для бизнеса, там, для торговли или для привлечения клиентов? Или смотрят только прямо такие же сдвинутые, в хорошем смысле, люди, которые никогда у тебя не купят, они просто подсматривают технологии некие, или как?
2: Я думаю, это совокупность всех факторов вместе. Конечно, когда ты выставляешь от мастерской, от салона, да, там, если ты еще не поленился, сделал table tent, да, чтобы было видно, что твой логотип, это твой мотоцикл, вот смотрите, там красиво его расписал, то действительно для целевой аудитории это будет интересно увидеть. Ага, нифига себе, оказывается, в Петербурге тоже есть ребята, кто такой фигней занимается, а я это видел только на американском ютубе, а это здесь. И это ездовое, еще можно ездить. Это, конечно, бонус.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Lifestyle.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Music.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1006 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 54 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту за сутки всего 17 ДТП. С пострадавшими 6, 1 человек погиб. Ранения получили 7 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Возьми с собой Моторадио.
5: Это самый молчаливый клуб Лондона. Там запрещены любые разговоры. После нарушения этого правила болтун исключается из клуба. Я каждый раз убеждался, что обстановка там самая успокаивающая. Я сейчас туда отправляюсь. Не хотите составить мне компанию?
6: Моторадио представляет.
7: Всем привет, дорогие мои друзья. С вами Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну что же, прошло у нас городское открытие мотосезона, прошел джентльмен райд, о котором я вам рассказала в прошлой программе. А сейчас давайте такую небольшую шуточный выпуск сделаем. А естественно, как обычно, меня на тему натолкнула группа «Девушки-байкеры» ВКонтакте, в которую я призываю вас всех вступать, дорогие слушатели, даже если вы не девушка и не байкер, а просто вам нравятся девчонки на мотоциклах. У нас очень много живых, настоящих фотографий со всей России, не только девчонки присылают свои фото, видео, делятся своим позитивом. И это отличает нашу группу от многих мотопабликов, потому что мы не берем картинки из интернета, как многие делают, там, не генерим их в нейросети, а действительно настоящие девчонки присылают себя. Ну, неважно. В общем, все началось с поста Насти Швец. Она выложила себя на мотоцикле и подписала: «Я и бусинка». На что Дмитрий Сидоркевич, знаменитый поэт Чтальон Печкин, написал свой комментарий: «Хороший хэштег». Я тоже посмеялась. Причем, почему бусинка? Там вовсе не Хаябуса на фотографии, мотоцикл. Но не суть. И понеслось. А, собственно, Ксения Яворницкая, очень красивая рыжая девушка, великолепная, написала вот такой пост. «Всем огромный привет, девушка из предыдущего поста с подписью „Я и бусинка“», так она ласково называет свой мод, подкинула мне идею о новом посте. Вот интересно, а как вы называете своего железного коня? Делитесь кличками и названиями в комментариях. Возможно, у кого-то прозвище мотоцикла связано с такой же интересной историей. В общем, начну с себя. Это моя пчелка, Honda CB600 Hornet. И хоть достоверно Hornet переводится как шершень, лично для меня это жужжалка-пчелка. На самом деле, очень много комментариев было к этой записи, больше 300 от мужчин, от женщин. А я, конечно же, не успею вам все прочитать, их действительно было очень много. Ну, давайте что-то прочту вам то, что мне показалось забавным. Начну с себя. Я, собственно, у меня довольно банально все мотоциклы звали. Первый китайский мой мопед черный был, я назвала его брюнет. Дальше у меня было два дюка, но дюк сам по себе это герцог. Дюк, дюк, слово смешное. Я своих дюков, КТМов так дюками и звала. Дюк первый, дюк второй. Ну, а гусь, который, кстати, до сих пор, друзья, ждет вас в продаже, он просто гусь, тоже слово смешное. А вот Хантер я не знала, как назвать. Сначала назвала его Рик Хантер, но Олдфаги помнит, что было такое аниме, Роботек, его показывали в 90-е годы, и у меня там был любимый герой, естественно, майор Рик Хантер. Потом я подумала, что как-то просто, тем более никто не помнит, кто это, и назвала я свой мотоцикл Флэш Рояль. В общем-то, их в шутку рояли называют, но все и сразу, как сказал один из комментирующих. Ну, давайте не будем обо мне, а почитаем то, что написали наши удивительные люди в комментариях. А у меня, не буду называть имена, не буду фамилии называть, не буду мотоциклы, потому что на это очень много времени уйдет. Просто давайте почитаем, как люди называют свою технику. А у меня шоколадка. Майк Вазовский. Honda VFR 800 на фане, мой верный друг и хранитель. Берта, необъяснимо. Я посмотрела, прислушалась, она сказала, что девочка, и зовут Берта. Вот такой вот пишут. Suzuki Jabil, дебил. Ха-ха, у мужа Honda VTX Витек. Я иногда называю свою мопедку My Little Pony, потому что дружба с ним – это чудо. Между прочим, это мужчина написал. Я свою Хонду назвал Зорькой. Еще комментарий. Жужа, либо злобная тарахтелка, 250 кубов с красными тюнячьими фарами. Смешно. Хонда Шадов. Ну, зовут Элвис. Зеленая шерпа, да, есть такой мотоцикл шерпа. Зеленая шерпа, горошек, белая белочка или единорог. Потому что жизнь ужасна и убога, если нет единорога. Бонд. Чемс Бонд или синий Бонд с кнопкой. Ну, в принципе, понятно, малыш, мопед, Зюзя, Беззубик. Вообще как-то по настроению. Ну, кстати, да, многие зовут Беззубиками своими мотоциклы, потому что черные мотоциклы спортивные с круглыми фарами, по-моему, Сузуки, если я не ошибаюсь, безумно напоминают того самого героя мультфильма «Приручить дракона», который я обожаю. Ну, все помнят этого чудесного, милого Беззубика, и мотоцикл на него очень похож, поэтому Беззубиков, ребят, реально много. Honda Revel 1100, называемый мантикорой. Тело льва, хвост скорпиона, крылья летучие мыши и бодорожник в теле круизера с движком от Турынды плюс крылышки в наличии. Вот такой вот зверь. Еще комментарий. Была у меня Ямашечка, и по логике вещей имя, кличка должны быть женскими. Но я была почему-то уверена, что это мальчик. Когда разговаривала за управлением, там были и маленький мой хороший, солнышко и так далее. Но официально, неофициально, почему-то он был Пуся. Ну вот так вот. Honda NC. Настена Сластена. Ну, понятно, что НС, она Настена, но Сластена смешно. А вот еще пишут. Все Хонды у меня были птенчиками, поэтому X11 тоже птенчик, а Энфилда зову Пых-Пых. А еще комментарий. Голубика из-за цвета и рысь. Не знаю, мне показалось, рейсер немножко похож на слово рысь. Да и взгляд у него кошачий. Ну, что могу сказать. Частые названия были рыжий, крыжуля, вот это все, что касается оранжевых мотоциклов. Ну, повторюсь, что Беззубик, бегемот. Почему-то многие зовут свои мотоциклы бегемотами. Ну, и понятно, большинство желтых мотоциклов называют Бамблби. Все понимают, что это из легендарного кино. Там был такой желтый трансформер. Что еще тут мне запомнилось? Хома. Изначально Honda Magna. Еще пишут, с фантазией мне туговато, поэтому называю просто Турындочка. И вот еще завершу забавным комментарием. Ждун. Потому что езжу аккуратно и постоянно жду. На днем подвоха отводил. Вот такие вот интересные комментарии. Я получила удовольствие, местами улыбнулась. Потому что действительно мотоцикл – это не просто техника, средство передвижения. Это какой-то вот наш друг. Как говорят, что если он для тебя кусок металла, а ты для него кусок мяса. Вот есть такая поговорка в мотосообществе. Действительно, мотоцикл, от него во многом зависит ваша жизнь, здоровье. Ну, как бы я, в принципе, то же самое думаю о машинах. Вот, и очень люблю своего Пыжика. Все понимают, что это Пижон. А, Пижон. Пижон, это, собственно, Пижон 107. Очень люблю своего Пижона. И флеш-рояля тоже. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь давать своим мотоциклам имена. Это очень мило. Это вы можете разговаривать с ним где-нибудь в гараже. И ты даже не в гараже. И поверьте, никто не подумает, что вы сумасшедший. А сейчас у нас прекрасный месяц май, когда цветут сирени, поют соловьи. Ночи становятся белыми, и крошечное стихотворение, поэтому вам прочитаю. Дивный вечер в гаражах, мир совсем иной, в лужах отражаются фонари с луной, слышны трели соловьев, затихают споры, грезят каждый о своем спящие моторы. Но о поэзии мы, возможно, с вами скоро поговорим. Пока ничего не буду загадывать, карты раскрывать. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1889 году, в Киеве родился Игорь Иванович Сикорский. Совсем молодым человеком в 1908 году Сикорский встретился во Франции с американским пионером авиации Вильбуром Райтом, а в 1909 году начал конструировать свой первый собственный вертолет. Но отказался от этой попытки до появления лучших материалов и двигателей. Вместо этого он стал строить аэропланы с жестким крылом и установил правила всей своей жизни – самому управлять первым полетом новой модели. Он построил самые большие самолеты начала 20 века – Илью Муромца и русского «Витязя». После революции эмигрировал в США. Там он основал авиастроительную корпорацию «Сикорский» и все-таки исполнил свою мечту, начав первым строить серийные вертолеты. Как нетрудно в это поверить, но уже в 1944 году, в годы Второй мировой войны, вертолет «Сикорского» RX-4 начал свою службу на Тихоокеанском театре боевых действий. Он забирал раненых, высаживал десанты, осуществлял разведку. Таким образом, именно Сикорский является отцом не только первого серийного, но и первого военного вертолета в мире. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкаев.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это...
13: Дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то
12: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там... Вот, там дорога...
13: А дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Real rock music.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед, продавец экипировки и владелец магазина Гранд-па Райдер Джон Доу. На волнах Моторадио мы продолжаем наш разговор о мотоэкипировке. И сегодня мы говорим о том, как выбрать мотоботинки. Да, это важнейший вопрос. Как только мы садимся на свой первый байк, мы думаем о мотоботинках. И вот тут нас начинают преследовать стереотипы, которые, по правде сказать, преследуют каждого начинающего байкера.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Мы насмотримся MotoGP, ралли-рейдов, кроссы, эндуры, идем и покупаем огромные пластиковые ботинки. Высокие, с накатами, даже с шарнирами и с дополнительными слайдерами. В общем, чем мощнее, тем нам кажется, что это более защитно. Откуда я это знаю? Я и сам был таким. Очень долго я пытался кататься на классическом мотоцикле вот в таких вот ботинках. И через какое-то время я понял, что в них не просто страшно неудобно в городских условиях или в путешествиях по асфальтовым дорогам, а в некоторых случаях даже небезопасно. Так как же выбрать себе мотоботинки? Для начала давайте развеем три основных стереотипа про мотообувь, которые есть практически у каждого байкера, особенно начинающего. Первый стереотип заключается в том, что мотообувь не может быть мягкой и удобной. Прежде всего это касается носка. Нам кажется, что носок ботинка должен быть огромным, с пластиковым накатом, а лучше всего с металлическим набалдажником. Такое впечатление, что мы собираемся кого-то бить или готовимся к тому, чтобы машина наехала нам на ногу. К этому же стереотипу относится высокое голенище. Когда спрашиваешь, зачем это нужно, ответ: «А вдруг машина въедет мне в ногу?» Господа, машина не наезжает на ноги байкеров, а если машина, не дай бог, въедет вам в ногу, то никакой ботинок вас не спасет. И на голенище, и на носке ботинка должны быть элементы защиты, но о них мы поговорим чуть позже. Второй стереотип – это мощная подошва. Когда спрашиваешь, зачем это нужно, ты слышишь историю о том, как мотоцикл падает и заваливается тебе на ногу и сминает тебе стопу. Когда вы услышите такие истории, а вы услышите их обязательно, просто посмотрите на байк вашего собеседника. Чаще всего на них нету тех пассивных элементов защиты, которые предотвращают подобное действие. К ним относятся дуги безопасности, к ним относятся слайдеры, к ним относятся поднимающиеся платформы. И если вы слышите такой рассказ, обратите внимание и никогда не пренебрегайте пассивными элементами безопасности самого мотоцикла. Это спасет вам ноги больше, чем мотообувь. Третий стереотип – это проворот стопы. Да, такое случается, но чаще всего в таких видах спорта, как эндуро и кросс, когда ты можешь зацепиться за землю, за пень, за камень, за ветку, и действительно стопу может провернуть. Такие мотоциклы облегчены и не имеют никаких элементов пассивной безопасности. Они спортивны, ничего общего с городским катанием не имеют. Шансов провернуть стопу на обычной городской дороге при минимальных маневрах практически нет. Да, вы тоже услышите такие истории, но связаны они скорее со случайностью либо с неопытностью водителя. Да, есть некоторые мотоциклы, которые могут затянуть вам ногу в задние спицы. Но также могу вам рассказать истории, что ни один мотоботинок, даже самый крутой и самый профессиональный, зачастую не спасает от проворота стопы. Это просто опыт и аккуратность вождения. Будьте внимательны, это просто стереотип. Так на что же обращать внимание, когда покупаешь мотообувь? Итак, 4 основных элемента безопасности мотоботинок. Первое. На носке ботинка впереди должна стоять усиливающая пластина, которая защищает фаланги пальцев при падении и хлестком ударе об асфальт. Именно для этого существует эта пластина. Она может быть не громоздкой, просто встроена в носок ботинка. Такая же пластина должна стоять на пятке и защищать пяточную кость от того же самого хлесткого удара и раздробления. Боковая кость, так называемая таранная кость, должна быть также усилена. Откуда я это знаю? Меня однажды тащило по асфальту около 20 метров в обычных офисных ботинках. Поверьте, таранная кость сбоку страдает больше всего. И четвертый элемент безопасности – это подошва. Подошва должна быть прежде всего не скользящей. Современные технологии позволяют сделать ее не скользящей на мокрой разметке. А как мы знаем, мокрая разметка – один из самых главных врагов любого байкера. Нога может соскочить. Остановившись на перекрестке, вы снимете ногу, нога может соскочить, и мотоцикл может завалиться вам просто напрямую ногу. Ищите ботинки с нескользящей подошвой. Также подошва может быть антивибрационной, что очень удобно в городских условиях, где мы в большинстве своем ходим, а не катаемся, где нам нужно просто доехать до работы и целый день проходить там по офису. Вот 4 элемента защиты самих ботинок. Все остальное – это пассивная безопасность мотоцикла и опыт вашего вождения. А теперь еще немного нюансов. Первое – это молния. Ребята, да, ботинки с молнией, безусловно, очень и очень удобны. Да, мы ленивые, нам нравится одеть обувь, застегнуть молнию и поехать. Минус таких ботинок только один в том, что молния – это отсутствие ватерпруфности. Да, рано или поздно вода найдет дырочку, и ваши ботинки промокнут. Но, конечно, я знаю, мы все ленивые, мы хотим удобно надевать обувь и удобно и быстро ее снимать. Само наличие молнии никак не влияет на безопасность, это лишь вопрос комфорта. В современном мире множество мотообуви на разные случаи жизни. Есть ботинки, которые подходят для дальних дорог. Есть ботинки и мотокроссовки, которые подходят для городских условий. И есть универсальные, я их называю 50 на 50. В них можно как кататься, так и ходить. Мотоботинки будут тяжелее, массивнее, но при этом более стильные. Мотокеды будут очень удобные, но при этом у них абсолютно прямая подошва, ахилл растягивается, и долго ходить в таких мотокедах достаточно тяжело. Мотокроссовки, они прекрасно показывают себя в городских условиях, где вам нужно доехать до работы и просто ходить по офису. Но на дальние расстояния они чаще всего меньше всего держат дождь, и, как любые кроссовки, они достаточно быстро изнашиваются на дальних расстояниях. Итак, ребята, для того, чтобы выбрать себе мотообувь, посмотрите на свой мотоцикл, посмотрите, куда и как вам нужно кататься. Выбирайте обувь с основными элементами защиты и сертифицированные как мотообувь. Ну а если есть вопросы, просто приезжайте в магазин Grand Parader John Doe. Мы ответим на них. Огромный выбор мотообуви. Ну а на сегодня все. Услышимся на Моторадио и увидимся на дорогах. С вами был Макс Дед, продавец экипировки и владелец магазина Grand Parader John Doe.
1: Grand Parader John Doe сделано для езды.
2: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Radio. This is fantastic.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Несмотря на дождливую погоду в конце прошлой недели, поводов для встречи покатушек в целом хватало с избытком. К тому же прошлой неделе подарила невероятно жаркие пару дней, которые скорее напоминали не весну, а настоящее такое жаркое лето. В прошлый вторник до самой поздней ночи отовсюду был слышен рев моторов. Ну и первый раз в этом сезоне мне пришлось так часто здороваться со встречными мотоциклистами, что усталость чувствовалась в руке не только от ручки сцепления, но и от невероятно частых приветствий. В общем, прошлая неделя удалась на славу. Ну а наступающая неделя в плане погоды обещает похолодание вплоть до 10 градусов днем в середине недели. Ну и, к сожалению, дождями со вторника по пятницу. Будет ли погода такая на самом деле, покажет только время. Прогнозы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. Надеюсь, солнце будет побольше, а температура воздуха выше. И если погода от нас не зависит, то настроение точно в наших руках. И я всем искренне желаю на этой неделе отличного позитивного настроя. Ну что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 27 мая в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае подозрительно плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 30 мая в субботу состоится финальный этап соревнований по стрельбе среди байкеров «Хулиганс 3.0» от «The Hooligans MC Гатчина». С 12 часов на территории спортивно-стрелкового клуба «Русское оружие» в Вилловском городском поселении пройдет финальное соревнование по стрельбе, в котором примут участие прошедшие предыдущие этапы стрелки и мотообъединения. Ну а главный приз – ружье от компании «Охотник». В программе мероприятия сцена с рок-группами, мотопокатушки, фотозоны и конкурсы. Я абсолютно уверен, что мероприятие пройдет позитивно и с размахом. Так что при возможности очень рекомендую побывать и принять участие. Ну и пусть победят сильнейшие. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 28 мая в четверг в культурном центре «Сердце» по адресу Лиговский проспект 50, корпус 16 состоится кавер-шоу «Nightwish». Я включил это мероприятие в анонс именно из своей любви к творчеству группы. Уверен, я не один такой, и желающих прийти на мероприятие будет много. Ну, а на самом шоу нас ждут грандиозные оркестровки, чувственный женский вокал, эпичная мощь металла, утонченность и драма. Все, что по сути составляет невероятную атмосферу Nightwish, которая прозвучит в бережном и чутком исполнении от Немея. Нас ждут бессмертные хиты, большие эпики, трогательные баллады и жемчужины творчества за многолетнюю музыкальную историю группы. Ну а начало мероприятия запланировано на 19:00. 31 мая в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится большой концерт группы «Серьга». Сергей Галанин и группа «Серьга» не нуждаются в представлении. За более чем 30 лет своего существования группа стала по-настоящему любимой и близкой. А песни коллектива знают все от мала до велика. На концерте в клубе «Джаггер» группа отметит свой день рождения. Можно будет услышать композиции с новых альбомов и, конечно, спеть вместе главные хиты от флагманов отечественной рок-музыки. Такие, например, как «Страна чудес», «А что нам надо», «Дверь на замке». Ну, а начало концерта запланировано на 20:00. Для любителей старой рок-школы это прямо великолепное событие. Очень рекомендую к посещению. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Моторроссия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Конечно, ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся же мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Санкт-Петербург. Best.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1889 году, в Киеве родился Игорь Иванович Сикорский. Совсем молодым человеком в 1908 году Сикорский встретился во Франции с американским пионером авиации Вильбуром Райтом, а в 1909 году начал конструировать свой первый собственный вертолет. Но отказался от этой попытки до появления лучших материалов и двигателей. Вместо этого он стал строить аэропланы с жестким крылом и установил правила всей своей жизни – самому управлять первым полетом новой модели. Он построил самые большие самолеты начала 20 века – Илью Муромца и русского «Витязя». После революции эмигрировал в США. Там он основал авиастроительную корпорацию «Сикорский» и все-таки исполнил свою мечту, начав первым строить серийные вертолеты. Как нетрудно в это поверить, но уже в 1944 году, в годы Второй мировой войны, вертолет «Сикорского» РХ-4 начал свою службу на Тихоокеанском театре боевых действий. Он забирал раненых, высаживал десанты, осуществлял разведку. Таким образом, именно Сикорский является отцом не только первого серийного, но и первого военного вертолета в мире. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1006 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 54 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту за сутки всего 17 ДТП. С пострадавшими 6, 1 человек погиб. Ранения получили 7 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: You're listening to Best

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

up without a fight.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1006 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 54 человека, в том числе 7 детей. По мототранспорту за сутки всего 17 ДТП. С пострадавшими 6, 1 человек погиб. Ранения получили 7 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, тебе надо куда-то съездить там неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под продуктами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его там на эту неделю, и это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форт Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форт Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Всем привет, с вами Терех, мотоклуб «Подонки», Москва. В прошлый раз мы с Андреем профессором беседовали, и в этом выпуске мы продолжим нашу беседу.
2: Да, Судака это был первый мой. Не будь мудак, езжай в Судак. Это у нас такая движуха была, да-да-да-да-да. Это у нас, помню, это первое ЖЖ у меня.
1: А потом куда-то, в какую сторону я?
2: А потом у меня было ЖЖ в Сочи, когда был карнавал сочинский.
1: А, помню давно, да-да.
2: Да, то же самое, Димон устраивал его, Демон. Соответственно, следующий у меня был...
1: Диамон, наверное.
2: Диамон. Я его Демон зову. Вот. Следующий был, это мы девочку выкатывали до Бреста и обратно.
1: Получается, ты девочке помог натянуть на железную жопу звание?
2: Да, да, да, да, да, да, да.
1: Потому что правда, она смешно.
2: Да, она боялась, поэтому мы поехали на трех мотоциклах, чтобы ей засчитали ЖЖ. И вот...
1: А я, кстати, тоже поехал в железную жопу с людьми, с которыми раньше не ездил. Я так намучился. Вообще просто. Мы еле уложились. Я ехал всю дорогу. Я говорю, хватит вам уже то полежать, то поесть, то еще что-то. Это такое мучение было. Это просто. Я говорю, бля, мы точно не укладываемся. И мы еле-еле успели. И в Судак приезжаем, а там все пьяные уже ночь, уже там час ночи, прям, конечно, такой контраст был, и овер нас встречает, говорит, тут девчонки, все, погнали быстрее.
2: Всю усталость сняло как рукой, наверное, к этому.
1: Да, да, так и было, мы даже номер не снимали, мы там в этом байкер-паб как-то так и заночевали, да.
2: Да, да, все там так это... и делали, все так и делали. Но я со своим самоваром ездил, поэтому там я с Машкой же был, ехал...
1: Лису танцующую без трусов не видел?
2: Нет, не видел.
1: Я помню, фотки расходились в интернете, все, как она танцует, кто-то сфоткал, так говорит, смотрите, какая там небритая, по-модному, ретро.
2: Нет, не видел. Но это событие было при мне, я это помню, но как бы я не видел, потому что мы с Машкой уже ушли, это ночью было. Мы обычно там до часу, до двух и уходили спать в гостинице, рядышком жили. А народ там до утра вообще тусил и не уходил вообще, в принципе, оттуда.
1: Я помню, когда рассказываю, потом оказывается, что люди какие-то параллельно где-то были. Овер, потом я уехал, ключи потерял от мотоцикла, Аспинс ему привозил их из Москвы. И, короче, в это время все где-то мы параллельно тусовались, там какие-то между собой связанные там мероприятия участвовали.
2: Да, там же движуха была, и, соответственно, не все же могли всю движуху проехать. То есть там и дорога до Судака, а потом по всему побережью, потом в Одессу, Гоблин Шоу, вот это вот все. И народ примыкал. То есть не все всю движуху проезжали, а кто-то сразу в какие-то места приехал. Там в этом самом не Ялта, а в, господи, Солнышко-то. Фестиваль Солнышко
1: не был, наверное.
2: Ни разу не был. Ну, тоже там же где-то на Крымском он проходил. На Балаклаве тоже самый был фестиваль. В Одессе Гоблин Шоу самый любимый, наверное, самый классный, по большому счету. Был.
1: Я помню, что вот мы поехали в Чехию, как раз тебя увидели, обратно ехали, а в голду набил полные два кофра пива, крушовицу темную. И приехали в Брест на Беларуси какой-то на слет, а там было два пива, светлые и темные, такие, ну, ужасные. И я втихаря пил эту крушовицу в банке, газетой завернул, чтобы как-то не смущать никого, потому что такой контраст такой был между крушовицей и каким-то местным бомбодягой.
2: Да, это была моя первая поездка тогда в Европу. Для меня было все дико вообще. И первый раз я открытыми глазами посмотрел, как люди живут. И у меня долго очень потом было плохое настроение. Я каждый раз, когда выезжал на дорогу, материл всех наших автомобилистов, потому что за месяц катания по Европе ты привыкаешь к другой культуре вождения. Когда попадаешь сюда, конечно, прям подташнивать начинает.
1: А у меня два раза было при возвращении с Европы на майские праздники обратно. Я ехал, и два раза после пересечения границы где-то ловил стык какой-то на мосту и гнул колесо два раза прям. Ехал, потом мучился и думал, бля, вот по Европе едешь и смотришь по сторонам, а в России надо смотреть только на дорогу, под колесо, объезжать. Это было два раза, меня учило прям, ну так жестко. Я один раз просто погнул, а второй раз так сильно погнул, что прям вот еле ехал, еле доехал, всю ночь ехал до дома, устал.
2: Да, у меня тоже таких случаев было много. Один из таких самых прикольных, это я из Самары поехал в Суздаль. Соответственно, по дороге 9 мая, ну, первомайские праздники были, там не 9 мая, может быть, 6, 5 мая было. Выпал снег, температура упала до минус 3 градусов. Я очень замерз, влетел в яму, пробил, просто погнул задний диск, у меня разбортовалось колесо, в общем, я кое-как там на трассе все это отремонтировал, и добирался я до Суздали, наверное, пару дней. То есть со скоростью 20-30 километров в час ночевал там по дороге в мотелях. В общем-то, ни эвакуатор ничего не вызывал. Думаю, дотянул. В результате дотянул. Был у меня, ну, от переохлаждения, потом 3 недели восстановления в больнице опоясывающий герпес.
1: Ужас, какой герпес. Опоясывающий, я даже представил. Подожди, а вот тема, говорит, я тоже как-то возвращался 2 раза на майские какие-то, не помню, тоже мне 2 раза ночью шел снег такой, ну, был нюанс. А ты зимой вообще катаешься, нет?
2: Нет, зимой не катаюсь. У меня был один период, когда мы с друзьями купили себе кроссовые мотоциклы, ну, такие, как бы, спорт-инвентарь. И выезжали в район Зеленограда, по полям, катались просто-напросто. Ну, так на выходные шашлычка пожарить нормально, но когда ты местность не знаешь и по полю разгоняешься на мотоцикле, а потом через руль летишь 30 метров и чинишь себе ключицы, то как бы понимаешь, что кататься просто так в лесу, в незнакомой местности, это западло. И надо как-то по-серьезному к этому относиться. Ехать куда-то там. Ну, вот до куда-то меня уже не хватило. Все, я потом бросил это опасное дело.
1: Ты мне напомнил историю с тем, кем я ехал на Железную Жопу в Судак. Ему потом жена запретила ездить на мотоцикле, сказала, это опасно. И он пошел в эндуро куда-то в лес. И сломал обе ноги сразу в сапогах. Где-то так упал неудачно, у него 2 ноги сломал, бросил потом это дело, она ему тоже запретила, и он пошел в конный спорт. И потом я увидел несколько раз, он сказал, так круто, вообще там столько девчонок, там на конях катаются, говорит, нафиг ваши мотоциклы, вот на лошадях, типа, это круто там.
2: Ноги потом будут, как у кавалериста, поэтому...
1: Или там, не знаю, натер где-то.
2: Натрешь, да, да не тема. Лошадь — это живое существо, а я люблю технику.
1: А вот эта тема, ты нам сказал сейчас про Диамона, я вспомнил, он сейчас на велике же гоняет быстро, а ты тоже, да, на велике?
2: Да, я тоже на велике. Сейчас 2 колеса переросло в бездвигательное, в 1 человеческую силу. Сам крутишь, сам едешь.
1: Подожди, а вот сейчас только что опять мы сейчас смеялись, что один пришел, сказал, говорит, я проехал 50 километров. Он говорит, да, круто. А потом приходит, говорит, я 100 проехал. Как 100? У тебя там что, моторчик? Да, моторчик. У тебя тут моторчиком или без?
2: Не, у меня без моторчика. У меня классический мотоцикл, ну, обычный МТБ. Я езжу там на вело-1 где-нибудь по лесам, по таким дорожкам, неспешно путешествую. Вот в этом году хочу с палаточками уже начать ездить. Первый маршрут, который я себе наметил, хочу в Суздаль доехать. В Суздале будет фестиваль.
1: Велосипедные, потому что я хочу на банный попасть. У меня там банщица знакомая, она все время приходи, я на тебе буду демонстрировать, как парить надо.
2: Там будет фестиваль бега.
1: Поэтому... Постоянно, там каждые выходные то бегуны, то парщики, то байкеры, то еще кто-то.
2: Да-да-да, там будет фестиваль бега, будет огромное количество девушек, просто огромное, они приедут со всей страны.
1: На велосипед.
2: И есть на велосипедах, а в основном бегуны, они все приезжают и с собой привозят велосипеды. То есть они бегают, а потом катаются, ходят. Там
1: это уже триатлон, как бы, еще и плавают.
2: Да, там еще есть такое, и плавают еще есть, да, у них там, забыл, как он называется, ну, типа триатлона, да, они там 40 с чем-то километров, у них разные виды.
1: Айронмен, нет?
2: Не Айронмен, а как-то по-другому там называется. Суздаль, забыл, как это у них мероприятие.
1: Короче, на велике поедешь. А еще я помню, у тебя хобби грузовик купить и путешествовать по стране.
2: Да, пока это несбыточная моя мечта. Надо начать с категории. А потом я хотел купить грузовик не нашего производства, так как они чуть-чуть понадежнее. Но все, как сказать, жизнь все поставила на свои места. И найти сейчас уже полноприводный грузовик не наш производства, а какой-нибудь там МАН, ДАФ или еще что-нибудь, практически невозможно. На наших я пока как-то не очень. Я ездил на КамАЗе в свое время достаточно много, мне не очень нравится комфорт, кабина и так себе, в общем, ощущение.
1: Друзья, давайте на этом остановимся, продолжим в следующем выпуске.
0: Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что...

0: Настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
3: Best Radio.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть, там же будет экипировка.
1: Какой-то закуточек небольшой.
2: Будет
1: это,
2: вот
1: да,
2: именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Rock Radio.
1: Radio station.
0: Saint Petersburg.
2: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
3: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
4: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Поближе Лев из Болгарии.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
16: а дальше,
17: Группа «Битлз» на Моторадио.
18: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
19: «Apple Jam».
20: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Привет, друзья! На связи Моторадио, в эфире Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордовинд МС» и мой подкаст «Попутный ветер морской столицы». Сегодня мы поговорим о вещах, которые отличают новичка от опытного райдера. Речь пойдет о коммуникации. Руки, ноги и Bluetooth. Почему цифра никогда не заменит язык жестов в седле? Выпуск будет полезен первосезонникам, а для бывалых вспомним и, возможно, поспорим об истории и применении визуальных сигналов. Мотоцикл – транспортное средство по своей природе одиночное. Но максимум вдвоем на нем ездят, да? Чудеса вместимости мотоцикла в Индии не рассматриваем. Многие видели ролики с их парадов или оживленных улиц. Итак, ты внутри шлема, под шумом ветра, один на один с дорогой, как правило, в ушах наушники, синхронизированные с телефоном, слушаешь музыку, ну, позвонят, ответишь. Как только ты выезжаешь в город или на трассу, ты становишься частью огромного трафика. И чтобы этот поток работал без аварий, нужно уметь взаимодействовать со всеми участниками движения. Мы разберем путь от классических взмахов конечностями до современных меш-систем и поймем, почему в 2026 году мы все еще машем ногами в сторону ям. Первое – это генезис жеста, откуда пошло вот это вот движение V. Да? Для новичков первый выезд на трассу – это и так стресс, и вдруг навстречу летит байкер, который на скорости за сотню отрывает ручку от руля или клепона и показывает два пальца. Это пугает и восхищает одновременно. Самый популярный жест – знак V, Виктория. Его корни уходят в историю Второй мировой, когда Уинстон Черчилль сделал его символом победы. Есть такая даже фотография знаменитая. Правда, до старины Черчилля, если копнуть еще глубже, также показывали пальцы английские лучники в Столетнюю войну. Потому что французы, когда брали в плен лучника, отрубали ему инструмент натяжения тетивы. Вернемся обратно на дорогу. В мотокультуру он вошел как символ единства. Существует легенда, что популяризировал его сам Барри Шин, легендарный гонщик MotoGP 70-х годов, который приветствовал так зрителей и соперников. Опять же, англичанин. Совпадение? Не думаю. Сегодня V или приветственный знак от нас друг другу – это способ сказать: «Брат, сестренка, я тебя вижу, я тебя уважаю, я желаю тебе добра, вернуться домой целым». В Европе и США принято опускать руку низко к асфальту. Это делается для того, чтобы жест был виден из-за обтекателя и не отвлекал от управления. Если вы в городе и рука занята сцеплением, просто кивните. Это не признак высокомерия, это признак того, что вы контролируете ситуацию. Там, на разгоне или в повороте. Теперь поговорим про язык выживания и взаимодействия, жесты в группе. Когда вы едете в колонии, вы единый организм. Ведущий, дорожный капитан – это мозг, а вы – части тела. Но мозг не может же крикнуть каждому в хвосте: «Эй, там кирпич на дороге или яма». Для этого существует наш визуальный код. Работа ногами, предупреждение о покрытии – это самый важный блок. Почему ноги? Ну потому что руки на скоростной трассе должны управлять байком. Выставленная левая нога прямо сейчас слева от вашего байка или колеса будет яма, песок, разлив масла или снятый асфальт. Выставленная правая нога – то же самое, только справа. Для новичка это часто выглядит так, будто райдер, ну, просто разминается. Нет, это ведущий выставил ногу немедленно, сместись в пределах своей полосы. И повторите этот же жест относительно опасности. Причем опытно это делают уже рефлекторно. Даже замыкающий группы делает это. Мало ли колонну догоняет какой-нибудь ракетчик. Ну чем не боевой эволюционный свод сигналов, которым моряки руководствуются при совместном маневрировании в эскадре? Песня же просто. Следующий жест – рука на макушке. Внимание, полиция. Классика, перешедшая к нам из тех времен, когда радары были редкостью, а засада ДПС – обычным делом. Хлопок ладони по шлему сверху имитирует проблесковый маячок. Если видите такой жест, сбавляйте газ, даже если уверены, что не нарушаете. Скорее всего, впереди фен или камера на треноге. Зачастую органы управления дальним у нас, они не интуитивные, как в машине, поэтому мотоциклисты крайне редко моргают фарами. Команды перестроения, да? Указательный палец вверх, колонна перестраивается в одну линию, сингл. Обычно это делается перед узким мостом, плохим участком дороги, при обгоне или уходе в междурядье. Два пальца вверх, соответственно, это возвращаемся в шахматку. Это безопасное построение, где у каждого есть дистанция и интервал для маневра. Сжатый кулак вверх, стоп. Сигнал о том, что группа сейчас остановится на обочине. Вращательное круговое движение рукой сбоку, как имитация вращения колеса, означает «добавь газу». Также есть в группе жест с указанием пальцем там, на рот, допустим. Становимся перекусить или перекурить, на бак. Пора искать заправку. В каждой группе можно обговорить свои условные сигналы. Важно помнить, что все команды по колонне репетуются. Технологический скачок — это эра радиогарнитур, но с огромным таким подвохом. В какой-то момент человечеству надоело махать конечностями, да, и в шлемах наших завелся Bluetooth. Первые гарнитуры были похожи на рации переростки, но сегодня это изящные устройства с хай-фай динамиками и микрофонами с шумоподавлением. Переход на радиосвязь, ну, казалось бы, стал спасением. Теперь можно не гадать, почему товарищ остановился, он просто говорит в микрофон: «Парни, у меня затекла спина, давайте на заправку». Технологии внесли в поездки комфорт, музыку и возможность слышать навигатор, не отрывая глаз от дороги. Но здесь мы столкнулись с главной проблемой современной индустрии – капитализмом и маркетологами, которые взяли верх над инженерами. И мы получили проблему Вавилонской башни или войну брендов. Представьте ситуацию: вы купили топовую гарнитуру Сена там за 300 евро. Ваш лучший друг купил Кардо. За те же деньги вы выезжаете вместе и понимаете, что не можете общаться. В чем подвох? Производители создали закрытые экосистемы. Bluetooth Intercom — это старая технология, она работала как цепочка. Если один райдер в середине вылетел из зоны действия, вся связь в группе обрывается. Соединить Сена и Кардо через Bluetooth можно, но это требует танцев с бубном через режим универсального сопряжения. При этом качество звука будет как из ведра, а дальность сократится до видимости прямой руки. Меш-технологии — это революция. Меш-ячеистая сеть позволяет сотнями байкеров подключаться друг к другу хаотично. Если кто-то отстал, сеть просто перестраивается. Но меш от Кардо DMC абсолютно несовместима с мешем от Сена. Они работают на разных частотах и на разных протоколах. Это делается намеренно, компании подсаживают целые мотоклубы на свой бренд. Если у всех в клубе Сена, вы не купите Кардо, потому что станете глухонемым изгоем в колонне. Почему жесты никогда не станут архаизмом? Многие новички думают: зачем мне учить эти все взмахи ног, рук, я куплю себе мощную гарнитуру. Вот вам 4 аргумента против. Первый — это энергозависимость. Любой аккумулятор садится, холод, длительный перегон или просто забытая зарядка в отеле, и ваша цифровая связь превратится в бесполезный кусок пластика на шлеме. А жесты работают всегда. Второе — это скорость реакции. Мозг обрабатывает визуальный сигнал, выставленную ногу или там жест рукой, да, гораздо быстрее, чем аудиосигнал. Пока ваш товарищ нажмет на кнопку, пока сработает задержка передачи, пока вы услышите фразу «Ой, тут гравий», вы уже можете лежать на этом гравии, как говорится, не дай бог, да? А жест — это мгновенный рефлекс. Третье — это психоакустика и усталость. Постоянный треп в ушах на протяжении нескольких часов пути утомляет. Опытные дальнобойщики часто выключают вообще свои гарнитуры, чтобы послушать мотор и дорогу, переходя на визуальное общение. Да и в потоке слов можно легко пропустить полезный сигнал. Так, например, работает узел связи на берегу, который постоянно лупит в радиосетях ложные квитанции, чтобы противнику было труднее перехватить полезную радиопередачу. Четвертое – это проблема солянки. В любой спонтанной группе всегда будут люди с разными гарнитурами. Или вообще без них. А жесты – это единственный универсальный язык, не требующий регистрации, прошивки и подписки. Так что совет новичку. Технологии – это, безусловно, круто. Купите себе хорошую гарнитуру, слушайте любимый там рок, не знаю, там, что вы там слушаете, да? Вот. Так скажем, любое направление музыки. Или наши подкасты в дороге. Это делает путешествие ярче, приятнее и менее утомительнее. Но помните, ваша безопасность строится на фундаменте классических знаний. Учите жесты, наблюдайте за ведущим. Если видите, как кто-то впереди танцует в седле, выбрасывает ноги в стороны, да? Он не дурачится, он спасает ваши диски и подвеску, а возможно даже и жизнь. Будьте вежливы, отвечайте на приветствия и всегда держите в голове, что лучший способ связи – это предсказуемость ваших действий и четкость ваших сигналов. Ровных дорог, полной зарядки вашим девайсам, но если они подведут, просто поднимите руку, мы поймем. Всех обнял, до встречи в эфире и на дороге. Джум, Ford Wind MC, пока.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1889 году, в Киеве родился Игорь Иванович Сикорский. Совсем молодым человеком в 1908 году Сикорский встретился во Франции с американским пионером авиации Вильбуром Райтом, а в 1909 году начал конструировать свой первый собственный вертолет. Но отказался от этой попытки до появления лучших материалов и двигателей. Вместо этого он стал строить аэропланы с жестким крылом и установил правила всей своей жизни – самому управлять первым полетом новой модели. Он построил самые большие самолеты начала 20 века – Илью Муромца и русского «Витязя». После революции эмигрировал в США. Там он основал авиастроительную корпорацию «Сикорский» и все-таки исполнил свою мечту, начав первым строить серийные вертолеты. Как нетрудно в это поверить, но уже в 1944 году, в годы Второй мировой войны, вертолет «Сикорского» РХ-4 начал свою службу на Тихоокеанском театре боевых действий. Он забирал раненых, высаживал десанты, осуществлял разведку. Таким образом, именно Сикорский является отцом не только первого серийного, но и первого военного вертолета в мире. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
4: Моторадио. Твой стиль. Твой

0: хорошего настроения.
1: Analyste financier associé.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на мото.

0: classic rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Do you want a good music? Best

0: волне хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о 1996 году, потому что французская музыкальная сцена в этом году представляла собой яркий калейдоскоп жанров. Период, когда танцевальные ритмы еврохауса, интеллектуальная французская поп-музыка и бунтарский рок пользовались огромной популярностью, создав уникальное звучание эпохи. 1996 год во французской музыке стал переломным моментом, где пересеклись мейнстрим и андеграунд, создавая уникальную и очень живую культурную картину. А теперь более подробно и с ознакомлением. Приступим! Как обычно, начну с тех, кто занимал первые места французского хит-парада. 7 недель в январе удерживает рэп-композиция «Gangsta's Paradise». Записанная дуэтом американских рэперов Coolio и LV и вошедшая в саундтрек к фильму «Опасные умы», выпущенный еще 9 августа 1995 года. Неделька перепадает франко-голландской певице Офелии Винтер с синглом «Du Madonna la foi» – «Бог дал мне веру». Песня вошла в альбом «No Saucy» – «Никаких забот», выпущенный годом позже. Слушаем песню «Du Madonna la foi» – «Бог дал мне веру».
4: J'étais assise sur une pierre, les larmes coulaient sur mon visage, je ne savais plus comment faire.

За Офелией Винтер и ту же неделю британская рок-группа Babylon Zoo, существовавшая в 1990-х годах, вокалистом которой был Джаз Манн. Группа наиболее известна своим первым синглом «Spaceman», который во Франции за несколько дней разошелся тиражом почти в 250 тысяч копий. Далее «Soirée Disco» – танцевальная композиция Бориса, псевдонима французского диджея и радиоведущего Филиппа Донт. Первый сингл из альбома «Борис» был выпущен в конце 1995 года и стал огромным хитом во Франции и Бельгии. Из истории. С 1983 года Филипп Донт был диджеем и ведущим на FM-радиостанции Galaxy. В 92-м он придумал персонажа по имени Борис и использовал его в многочисленных вымышленных историях, которые рассказывал слушателям. 3 года спустя он выпустил альбом, в который вошла песня «Soirée Disco». Предлагаю вам послушать этот трек.

Мечтательный и мелодичный инструментальный трек, ставший мировым клубным хитом и определивший звучание эпохи, это «Children». Итальянского диджея и продюсера транс-музыки Роберта Майлз. 11 недель. И как бы в тему Роберту Майлзу, американский композитор выпускает... оригинальную музыку, сингл из сериала «Секретные материалы». Неделя высшей ступени хит-парада. Далее целый месяц хит-парада во Франции и сводившая с ума полмира «Макарена». Испанского певческого дуэта «Лос Дель Рио». Бразильская группа «Карапичо», возглавляемая певицей Зезиньо Корея с всемирным хитом «Тик-тик-так», который весь месяц занимал первое место в хит-параде Франции и большей половины европейских стран, а также в Южной Америке, Израиле и у нас в России. Американская поп-фолк песня «Killing Me Softly With His Song» написанная Чарльзом Фоксом, Норманом Гимбелом и Лори Либерман, которую исполнила американская хип-хоп-группа из Саут-Оранжа «Fugees». Дебютный альбом «Spice». Первый сингл из этого альбома «Wanna Be». Почти во всех европейских странах, включая Францию, первую строчку хит-парада занимает английская поп-группа Spice Girls. «Айша» — песня, написанная Жан-Жаком Гальдманом, а исполнил ее алжирский певец Халид и затронул сердца миллионов. В этом 1996 году вышла как сингл, содержащий две версии, исполненную на французском и арабском языках. Арабский текст был написан Халедом. «Окно в Париж» представляет. Первая строчка хит-парада «Халед». «Айша».

Заразительный евроденс-трек, который обрел огромную международную славу и до сих пор остается узнаваемым хитом итальянской певицы Гала. Закрывает французский хит-парад 1996 года, продержав лидерство с 26 октября по 28 декабря с синглом «Freed from Desire». Эта песня о глубокой и всепоглощающей утрате. Лирический герой переживает расставание с любимым человеком и осознает, что его никто и ничто не может заменить. Песня наполнена яркими контрастами «Потерял ад в раю» и метафорами, передающими внутреннюю пустоту и холод одиночества. «Шкаф пуст», «Простыни ледяные». «Персон» — один из самых известных хитов Паскаля Обеспо, наряду с такими песнями, как «Люси», «Фан» и «Мелезим». «Окно в Париж» представляет Паскаль Обеспо. «Персон». Никто.

Одна из самых загадочных и успешных французских певиц Милен Фармер выпустила трек «California», отдельным синглом из альбома «Anne Morphosi», который стал важной вехой в ее карьере. «Калифорния» — песня глубоко личная, отражающая период изгнания и анонимности, к которым Фармер стремилась в Калифорнии в середине 90-х годов после провала фильма «Джорджина». В лирическом плане песня представляет собой яркую смесь французского и английского языков, стилистический прием, напоминающий Сержа Генсбора. Она передает чувство меланхолической тоски и разочарования в голливудской мечте. Фармер, в частности, использует научный термин «anamorphosi» — «анаморфозированный», придавая ему поэтическое значение, описывающее ее искаженную и изменчивую жизнь. В песне также присутствует интертекстуальная отсылка, переосмысливающая известный стих Гийома Аполлинера «Мост Мирабо». Оригинальная строка «Vienne la nuit sans l'heure, les jours se vont, je demeure» превращается в «Vienne la nuit et sans l'heure, et moi je meurs». «Пусть наступит ночь, и прозвучит час, и я умру». Окно в Париж на Моторадио представляет Милен Фармер. «Калифорния».

группа «Алабина», которая состоит из вокалистки Иштар, и группы «Los Niños de Sahagún», которая обеспечивает мужской вокал и музыку. Пластинка называется «Алабина» – арабская поп и фламенко, ориентированная фьюжн-группа с корнями в Израиле и Франции, активная с 1990-х годов. Из этой пластинки предлагаю вам песню «Камитуа». Хоть и говорят, каверы не всегда удачны, но этот в десятку.

песня из дебютного альбома французской поп-группы Lily Cube, выпущенного в 1994 году, является их самой успешной работой. Первоначально выпущенный на лейбле Remark Records в 1996 году, он был переиздан и принес группе широкую известность благодаря хиту «Voyage en Italie». Альбом, выпущенный на CD и компакт-кассетах, стал важной вехой во французской поп-музыке 90-х. Lily Cube с песней «Voyage

0: Третья песня из альбома ремиксов Далида «Ама Маньер» — это не просто сборник танцевальных версий. Это посмертное посвящение легендарной певице, наполненное любовью и уважением, с интересной историей и скрытыми деталями. Альбом интересен не только качественными ремиксами, но и включением нескольких уникальных треков. Новые версии известных песен на этом сборнике. «L'amour qui grandit» — это не песня в привычном понимании, а музыка, наложенная на слова из архивного интервью Далиды 1969 года. «Мой выбор пал на «L'amour qui grandit» — «Растущая любовь». И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir. Самое важное – это любовь. Мои поиски – это всегда поиски настоящей любви, растущей любви. Любви, которая освобождает, а не связывает. Любви для других и не для себя. Я все еще люблю, и я уверена, что такая любовь существует. Если я могу помочь другим, рассказав им о своей жизни, рассказав о моих страданиях, то я должна сказать им, что никогда не следует отчаиваться. В глубине безысходности всегда живет свет. Всегда нужно хранить надежду.
1: La chose la plus importante, c'est l'amour. Ma recherche était toujours l'amour, le vrai. L'amour qui grandit, l'amour qui libère, pas celui qui attache, l'amour pour les autres, pas pour soi. J'aime toujours, et je suis sûre que cet amour existe.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.